что тебе? Как же ветеную влагу приникам литлиной своих ног грудью, впадиной живота ощутишь от моей кожи.